добрый знак, это торжество живого звука, живого исполнения. Если даже вы слышали, может быть, даже не все было совершенно, но это было от волнения. Вот это то, о чем мы часто мечтаем. Вот акт творчества на сцене. Огромное вам спасибо за это, Михаил Васильевич, браво, дорогие друзья. Браво. Вы знаете, и если были, даже я не услышала ни одной погрешности на нем. Если даже было, это было от волнения, потому что сегодня в концерте участвовали мастера, которым я безмерно благодарна. Это детский хор, они маленькие, но это мастера и большие профессионалы. Им огромное спасибо и хору, и замечательным его солистам. И огромное спасибо моим друзьям, которые пришли и спели во втором отделении. Уже взрослые мастера, настоящие мастера песни, мои большие друзья. Им тоже огромное спасибо. Извините, сейчас приду. Дорогие друзья, мне бы еще хотелось, очень хотелось бы отметить, сегодня была уже отметить, Михаил Васильевич, просто сказать несколько слов о нем, как о коллеге. Сегодня была замечательная премьера. В первом отделении был цикл, вокальный цикл Михаила Плетнева на стихи Романа Сефа. Это удивительно. Знаете, это удивительный цикл. Это тонкие миниатюры, великолепно оркестрованные превосходным оркестром, с превосходным оркестровой партитурой, великолепно исполнено. Михаил Васильевич, я вас поздравляю с этой премьерой. Поэтому сегодня, дорогие друзья, хочу еще раз огромное спасибо всем исполнителям, огромное спасибо прекрасному оркестру. Для меня всегда счастье встретиться с таким коллективом. Вот. И, знаете, по традиции, что я хочу сказать. Да, Михаил Васильевич, я хочу пожелать, чтобы ваш многогранный талант развивался, посмотрите, чтобы на все хватало сил, и чтобы мы встретились еще не раз. Спасибо, потому что академические оркестры, они избалованы великой музыкой, они же играют сочинения великих композиторов, и поэтому для нас это огромное счастье, когда они обращают свое внимание и на наше творчество. Спасибо. И, друзья, если вы пришли из-за песни, то у песенных концертов есть своя традиция. Значит, нужно закончить концерт тихо, но с вами. Пожалуйста. Я хочу пригласить всех, кто еще не ушел на сцену, и мы споем вместе с вами. И скажем друг другу до свидания.

0: светит незнакомая звезда. Снова мы оторваны от дома, снова между нами города, взлетные огни аэродрома. Здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы, здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты.
1: Надежда.

Merci, Marc. Merci, Marc. Merci, Marc.

равно уважаемых семьи. В Вероне, где встречают нас события, ведут междоусобные бои и не хотят унять кровопролитие. Друг друга любят дети главарей. Но им судьба подстраивает козни, и гибель их у гробовых дверей кладет конец непримиримой розни. Их жизнь, любовь и смерть. И сверх того мир их родителей на их могиле на 2 часа составят существо, разыгрываемой пред вами были. По милости или к слабостям пера их сгладить постарается игра.

уходишь ты? Еще не расцвело нас, оглушил ни жаворонка голос, а пение соловья он по ночам поет вон там, на дереве граната, поверь, мой милый, это соловей. Нет, это были жаворонка клики, глашатая зари, ее лучи румянят облака, светильник ночи сгорел дотла. В горах родился день и тянется на цыпочках к вершинам. Мне надо удаляться, чтобы жить, или остаться и проститься с жизнью. Та полоса совсем не свет зари, а зарево какого-то светила, взошедшего, чтобы осветить твой путь до Мантуи огнем факелоносца. Побудь еще, куда тебе спешить? Пусть схватят и казнят. Раз ты согласна, я и подавно остаюсь с тобой. Пусть будет так.

день из-под тишка расписывает краской облака, как выпившие кренделя рисуя, остатки тьмы пустились в рассыпную. Пока роса на солнце не сошла и держится предутренняя мгла, наполню я свой кузовок плетеный целебным зельем и травою сонной. Земля – проматерь всех пород, их цель – гробница и вновь их колыбель. Все, что на ней, весь мир ее зеленый сосет ее, припав к родному лону. Она своим творением без числа особенные свойства раздала. Какие поразительные силы земля в каменья и цветы вложила. На свете нет такого волокна, которым не гордилась бы она. Как не отыщешь и такой основы, где не было бы ничего дурного. Полезно все, что кстати, а не в срок. Все блага превращаются в порок. К примеру, этого цветка сосуды. Одно в них хорошо, другое худо. В его цветах целебный аромат, а в листьях и корнях сильнейший яд.

Так надвое нам душу раскололи дух доброты и злого своеволия. Однако в тех, где побеждает зло, зияет смерти черное дупло.

Чей это крови след на плитах пред решеткою? Ромео, как бы леди на другой, как? Граф Борис, и весь в крови. Где ключ загадки?

Я буду краток. Коротко и так, для длинной повести мое дыхание. Простертый на земле Ромео муж Джульетты, и она жена Ромео. Я тайна их.

эльфы всех холмов, озер стоячих, ручьев, лесов, что по песку бесследно вслед гонитесь Нептуну и вернуться. Бежите сами, куколки-малютки, что при луче в лугах кружки перчите, чтоб овцам не щипать, что мухоморы растите за ночь. Вы, кому приятен сигнал огни тушить, вы помогли мне, хоть мастера и небольшие. Мраком покрыл я солнце, буйный ветер созвал, и между миром и лазурным сводом рычащий бой воздвиг. Раскатом грома я пламя придал, гордые дубы рассек одним ударом. Прочный мыс я сотрясал, и с корнем вырывались сосны и кедры. Самые могилы будили спящих в них и высылали по моему приказу. Грозных чар не надо больше, но владеть хочу я небесной музыкой, теперь нужна мне, чтобы сошло с умов их колдовство с мелодией. Тогда я жезл сломаю, его в земле насажень погребу, и в море глубже, чем спускают лот, заброшу книги.

Добрый вечер. Московская государственная филармония представляет Российский национальный оркестр. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. За дирижерским пультом Владимир Юровский. Солист Николя Ангелович, фортепиано, Франция. Генеральные партнеры оркестра, закрытое акционерное общество «Северсталь Транс» и фонд Михаила Прохорова.

Во втором отделении Шубы. Симфония номер 8, си минор, неоконченная. Завершена Антоном Сафроновым. Редакция 2007 года. Российская премьера. Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижирует Владимир Юровский.

Добрый вечер, уважаемые слушатели. Московская филармония представляет открытие концертного сезона Российского национального оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Оркестр искренне благодарит генерального спонсора концерта, компанию «Шеврон». Генеральные партнеры оркестра – компания «Энтранс» и фонд Михаила Прохорова. В программе сегодняшнего концерта – сочинение Римского-Корсакова. Уважаемые слушатели, убедительная просьба проверить, отключены ли на время концерта ваши мобильные телефоны. Римский-Корсаков, «Свадебный поезд» и «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и Деве Февронии». Дирижирует Михаил Плетнев.

Римский-Корсаков, «Ночь на горе Триглави» из третьего действия оперы «Млада». Концертное переложение для оркестра в 5 частях.

Уважаемые слушатели, просьба проверить, отключены ли ваши мобильные телефоны после антракта. Римский-Корсаков. Сюита из оперы «Снегурочка». Вступление. Пляска птиц. Шествие царя Берендея. Пляска скоморохов.

Вступление, первые действия и три чуда из оперы «Сказка о царе Салтане».

Шуберт. Симфония номер 5, сиболь мажор в 4 частях. Российский национальный оркестр, дирижер Михаил Плетнев.

Добрый вечер, уважаемые слушатели. Московская филармония представляет Российский национальный оркестр. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Дирижер, главный приглашенный дирижер оркестра Владимир Юровский. Генеральные партнеры оркестра компания «Н-Транс» и фонд Михаила Прохорова. В программе произведения Игоря Стравинского. Симфония в трех движениях. Исполняет оркестр, дирижирует Владимир Юровский.

Игорь Стравинский. Концерт для фортепиано и духовых инструментов. В трех частях. Солист Вячеслав Попругин.

В программе второго отделения концерта Игорь Стравинский «Весна священная. Музыка балета. Картины языческой Руси». В двух частях исполняет Российский национальный оркестр, дирижирует Владимир Юровский.

Начинаем концерт абонемента Московской государственной академической филармонии. На сцене Российский национальный оркестр. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральные партнеры оркестра. Компания «М-Транс». Фонд Михаила Прохорова. Дирижер Кристоф Мюллер, Швейцария. Начинаем первое отделение концерта. Йоганнес Брамс, вариации на тему Гайдна для симфонического оркестра. Си бемоль мажор. Дирижер Кристоф Мюллер.

Wolfgang Amadei Mozart, Exultate Jubilate, Matet для сопрано и оркестра. Солистка Joan Lamm, сопрано, Великобритания.

Начинаем второе отделение концерта. Густав Малер. Симфония номер 4 для сопрано и оркестра соль-мажор в 4 частях. Исполняет Российский национальный оркестр. Солистка Джоан Лан. Соло в оркестре Алексей Бруни, скрипка. Дирижер Кристоф Мюллер.

Начинаем концерт абонемента Московской государственной академической филармонии. На сцене Российский национальный оркестр. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра Михаил Плетнев. Генеральные партнеры оркестра. Компания «Энтранс», фонд Михаила Прохорова. Солист Стивен Исерлис, виолончель, Великобритания. Сегодня в концерте прозвучат произведения Роберта Шумана. Уважаемые слушатели, еще раз напоминаем вам о необходимости отключить ваши мобильные телефоны. Начинаем первое отделение концерта. «Манфред» – увертюра из музыки к драматической поэме Байрона. Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижер Михаил Плетнев.

Концерт для виолончели с оркестром «Ля минор», сочинение 129-е. В трех частях. Части исполняются без перерыва. Солист Стивен Истерлис, Великобритания. Дирижер Михаил Литвиненко.

Начинаем второе отделение концерта. Роберт Шуман, симфония номер 4, ре минор, сочинение 120-е, в 4 частях. Части исполняются без перерыва. Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижер Михаил Плетнев.

Михаила Плетнева представляет концерт Российского национального оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Российский национальный оркестр благодарит за поддержку генерального спонсора концерта – банк «Зенит». Генеральные партнеры оркестра – фонд Михаила Прохорова, компания «Н-Транс». В программе вечера Иоганн Себастьян Бах – рождественская оратория. Кантаты 1, 2 и 3. Кантаты исполняются без перерыва. Исполнители. Камерный хор Московской консерватории. Художественный руководитель и дирижер профессор Борис Тем. Российский национальный оркестр. Соло в оркестре. Маргарет Фолтлес. Скрипка. Константин Ефимов, флейта. Виталий Назаров, Ярослав Бобровский, гобой домой. Андрей Шмидамов, гобой. Владислав Лавров, труба. Басса континуо, Александр Гонгельф, виолончель. Ольга Филиппова, орган позитив. Солисты. Дитта Андерсен, сопрано, тенор. Кристофер Эйнсли, контртенор, Великобритания. Марк Уайлд, тенор, Великобритания. Штефан Логес, бас-баритон, Германия. Дирижер. Главный приглашенный дирижер оркестра Владимир Юровский.

Und so weit,

исполнитель, Российский национальный оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер оркестра фонд Михаила Прохорова. Дирижер Владимир Юровский. Солист, народный артист России, профессор Алексей Любимов. Начинаем первое отделение концерта. Сергей Прокофьев. Фрагменты сюиты из музыки балета «Сказка парашюта» семерых шутов, перешутившего. Шут со своей шутихою. Танец шутиных жен. Шут, переодетый молодухою. Танец шутиных дочерей. Молодуха обратилась козлухой. Пятый антракт и похороны козлухи. Заключительный танец. Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижер Владимир Юровский.

Thank you.

Сергей Прокофьев. Концерт номер 4 для фортепиано, для левой руки, с оркестром си-бемоль-мажор в 4 частях. Солист, народный артист России, профессор Алексей Любимов. Дирижер Владимир Юровский.

второе отделение концерта. Сергей Прокофьев. Симфония номер 3 до минор. Сочинение 44 в 4 частях. Посвящена Московскому. Исполняет Российский национальный оркестр дирижер Владимир Юровский.

Начинаем концерт абонемента Московской государственной академической филармонии «Шедевры мировой музыки». На сцене Российский национальный оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев.

Сочинение 22 в трех частях. Экзальтация, сон, оргия. Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижер Энрике Мацола.

Морис Равель. Испанская рапсодия в четырех частях. Прелюдия ночи. Малагенья. Хабанера. Ферия.

Начинаем второе отделение концерта. Мануэль де Фалья, музыка балета «Треуголка». Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижер Энрике Мацола, Италия.

Добрый вечер. Московская филармония представляет концерт Российского национального оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер оркестра — фонд Михаила Прохорова. В программе концерта Иоганн Себастьян Бах, оркестровые обработки. Бах. Фантазия и фуга до минор для органа, обработка Элгара. Хоральная прелюдия «О человек, оплакивай свои грехи» из органной книжечки, обработка Регера. Маленькая фуга «Соль минор» для органа, обработка Стаковского. Хоральная прелюдия «Приди, сладкая смерть», обработка Стаковского. Токката и фуга «Ре минор» для органа, обработка Плетнева. Исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Михаил Плетнев.

Иоганн Себастьян Бах. Оркестровые обработки. В программе второго отделения концерта. Прелюдия и фуга ми-бемоль-мажор для органа «Святая Анна», обработка Шонберга. Хорал из кантаты «Христос лежал в оковах смерти», обработка Стаковского. Ария «Альта свершилась» из «Страстей по Иоанну», обработка Стаковского. Ария из «Сюиты увертюры номер 3 ре-мажор», обработка Стаковского. Пассакалия и фуга до-минор для органа, обработка Респиги. Исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Михаил Плетнев.

Добрый вечер. Начинаем концерт Российского национального оркестра. Дирижер, художественный руководитель и главный дирижер оркестра Михаил Плетнев. Генеральный партнер Российского национального оркестра фонд Михаила Прохорова. Генеральный спонсор концерта – банк «Зенит». Уважаемые слушатели, убедительно просим вас проверить, отключены ли на время концерта ваши мобильные телефоны. В первом отделении Йозеф Гайден. Вступление к оратории «Семь слов Христа на кресте». Симфония номер 49 «Ля пассионе», фа минор в четырех частях. Дирижирует Михаил Плетнев.